0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.
2: Дорогая Индира Ганди, вы не верьте, что за меня горит пластинка. Это говорю я.

недавно я записал две книги «Малая земля» и «Война и мир». Нет, я что-то путаю. «Малая земля» и «Возбуждение». Эти две книги были переведены на русский язык одним евреем.

Меня часто спрашивают, не собираюсь я эмигрировать в Америку через Израиль. Скажу честно, по-партийному, я бы давно эмигрировал, детей жалко. Некоторые злопыхатели на Западе утверждают, якобы у меня брови искусственные. Можете подергать, а не нос.